Единственное, что некоторые умеют делать в совершенстве, это опаздывать. Неожиданно. Лучше, наверное, опоздать, чем совсем не прийти. Это команда Смоки на Retro FM. Их несостоявшиеся встречи. Об этом история. В столице 3 часа 19 минут. К нам на встречу с музыкальным приветом. Уверенно, идут и приближаются Лев Лещенко и группа «Кино».

0: Только так? Не иначе. Водителям, любителям бананов и камбучи специалисты посоветовали не налегать на них при вождении. Речь про переспелые бананы и чайный гриб. Их употребление может повлиять на результаты алкотестера и снизить концентрацию внимания. Вы смотрели это в новостях, если что, будьте в курсе. Ну а на Retro FM далее не пропустите Юрия Антонова и Саманту Фокс. В столице 3 часа, практически 35 минут.
1: Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

Все дороги, дорожки, хоть и направления ведут нас навстречу утру. Где-то, может, уже и день вовсю, конечно, но в столице пока и утро. Это новинка. Практически доброго, бодрого утра. В Москве 3 часа 49 минут. То куда Хулио Иглесиас и Абба топают нам на Ретро FM. Скоро их услышим. Другими словами, не переключайтесь.

Кому-то интересные следы, круги на песке, Белинда Карлайл одна из них. Ну а кому-то покоя не давали круги на полях. Почему не давали? Потому что круги со временем куда-то пропали. То ли инопланетяне больше не следят, стали умнее, то ли предлагайте свой вариант. В столице 4 часа 20 минут на Ретро-ФМ. Далее к нам заглянут и отметятся Игорь Иванов и Томас Невергрин.

0: I wanna know. Я хочу знать, говорят Смоки, на тему не знать, правда, а узнать попала сейчас шутейка. Как я вас узнаю? Я буду в своем репертуаре. Мы с вами, как обычно, проводим время среди проверенных временем историй на Ретро-ФМ. Скоро услышим что-то из старших, что-то от команды премьер-министр столицы. 4 часа 35 минут.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
2: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.

один из самых заметных треков с 13-го студийного альбома Scorpions Pure Instinct прямо сейчас на Retro FM. С обложкой этого альбома ребята было дело, можно сказать, похулиганили, что в некоторых краях и местностях пришлось сделать альтернативный вариант. Цензура, знаете ли. Цензура, она не прошла. Пройдет несколько минут, услышим с вами команду Джой и Владимира Высоцкого здесь, на Retro FM, столице, 4 часа 50 минут. Всем доброго утра.

разбирались в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

сколько лет, сколько зим. Дэдди как был кул, клевым, классным так и остается. Бонни М подтвердят, с ними спорить незачем. Сегодня же все и цело отмечается 30 июля Международный день дружбы. Празднуем все вместе. Также все вместе ждем скорого музыкального появления на Retro FM Beach Boys и команды Браво. В столице 5 часов 20 минут.

0: ты.
1: Я и вы, возможно, одни из тех, кому уже нужно познакомиться с отпуском. Правда, если отдыхать, то отдыхать полноценно, со всей силы, как говорится. Специалисты утверждают, что короткий отпуск ни туда, ни сюда, ни то, ни сё. Чтобы по-настоящему восстановить силы, необходимо 4 недели. Если что, если что. Точная столичная, 5 часов 34 минуты. На Ретро-ФМ приближаются Bad Boys Blue и Sting.

Согласно актуальным, в общем, астрологическим прогнозам, ночь будет не при делах, точнее, ни слова про нее, а вот это утро в столице не только создаст опору в наших делах, и вторая половина дня добавит силы и желание действовать. Больше сказать нечего. Про общее звездное суление все сказал. Ну, а все, кто желает получить весь от и до свой гороскоп на сегодня, дождитесь 7 утра по Москве, тогда озвучим его в эфире Ретро-ФМ, на который сейчас нацелились Тото Кутуньо и Битлз. Услышим их до финала часа. В Москве 5 часов 49 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Как известно, темнота друг молодежи, команде Joy. И что вспомнить насчет этого время от времени, этой истории Night of the Nights, они, можно сказать, и вспоминают здесь на Ретро-ФМ. Не могу доказать, что периодическое увеличение возраста границ молодежи в России не только как-то связано с этим выражением, но всякое возможно. В столице 6 часов 19 минут, кто куда, а E-Type движется к нам на Ретро-ФМ. Встречаем.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
7: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Когда-то давно, но все еще правда. Никершу через «Не хочу» в стиле «И так сойдет». Работал над текстом этой песни. Серьезно, несерьезно подурачился над смысловой ее нагрузкой, чем в итоге озадачил немало народу, который гадал, в чем же реальный смысл. А его, как позже признался сам Ник, и нет. Просто набор слов. Это этакий музыкальный пранк. Скажи так. В столице 6 часов 34 минуты. На Ретро-ФМ скоро себе напомнит Каума и земляне.
1: Реклама.
2: Где участок выбрать? Какой фундамент? Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. Шери-шери. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

Весьма подходящие ритмы и мотивы для того, чтобы потопать. И не просто потопать ногой в такт этой истории «Ля Буша», для того, чтобы уже выдвигаться в сторону дома. Посмотря на набежавшие 6 часов 48 минут столицы, уже пора. Если пора, то в путь потопал. Ровно в 7 по Москве встречайте Аля Горлова и летнюю смену здесь на Ретро-ФМ. Меня же зовут Дмитрий Майоров. Всем доброго утра. Услышимся.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: прервем ваш здоровый сон на самом неинтересном месте с летней сменой на Ретро-ФМ. Куда интереснее? 7 утра в Москве. Поинтересуемся у Дмитрия Королева, есть ли у нас новости. Привет.
1: Доброе утро. Конечно, есть. Итак, российские торговые сети продолжат удерживать низкие цены на социально значимые продукты, компенсируя это за счет других категорий товаров. Об этом, ссылаясь на данные экспертов, пишет московский «Комсомолец». Ну а ранее в ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что наценка на социально значимые продукты впервые стала отрицательной. Так, 11 из 25 товаров первой цены в период с января по июнь стали дешевле. У российских водителей не будут проверять бумажные бланки европротоколов. Госавтоинспекции опровергли появившиеся в сети сообщения, в которых говорилось, что норма якобы вступит в силу с 1 августа. В ведомстве напомнили, что перечень документов, которые водитель транспорта обязан предъявить для проверки сотруднику ГАИ, установлен правилами дорожного движения, и бумажные бланки европротокола в этот перечень не входят. Никаких изменений не предусматривается. Ребенок не дает учиться другим — штрафуйте родителя. С таким призывом выступил свердловский депутат Вячеслав Вегнер. Он предложил наделить учителей правом наказать мам и пап за поведение их детей. Как рассказал депутат, корень проблемы в воспитании и неэффективности школы, где сейчас невозможно наказать ученика или выставить из класса. Он предлагает изменить правила общения в учебных заведениях по аналогии с тем, как водители наказывают за нарушение ПДД. В Астане стартовали международные мультиспортивные соревнования «Игры будущего», которые продлятся по 9 августа. В них участвуют более 800 спортсменов из 34 стран мира. Они будут соревноваться, например, в фиджитал-футболе и фиджитал-баскетболе. Всего спортивная программа включает 8 дисциплин. Концепция «Игр будущего» и фиджитал-спорта была разработана в России при поддержке президента Владимира Путина. Впервые «Игры будущего» прошли в Казани, затем в Объединенных Арабских Эмиратах, ну а теперь в Казахстане. И о празднике, с которого предлагаю начать этот четверг, а сегодня Международный день дружбы. С идеей во время ужина с близкими в 58 году выступил парагвайский доктор. Со временем она распространилась и на другие государства Латинской Америки. Ну а в 2011 году Генассамблея ООН официально утвердила Международный день дружбы. В организации посчитали, что такой праздник может продемонстрировать дружеские отношения между представителями различных культур и наций.
0: Ну что, будем дружить? Всем друзьям нашей радиостанции большущий привет. Очень рады, что их становится все больше. Все самое лучшее в плане музыки, информации. Все для вас, друзья.
1: Ну и добавлю, не забудьте, наверное, позвонить сегодня своим друзьям, которые находятся в других городах нашей необъятной родины. Ну и о валюте на этот четверг. Доллар 79 рублей 35 копеек. Евро 90 рублей 20 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летний день начинается с летней сменой на Ретро-ФМ.

0: Скажем чао ушедшей ночи, попрощаемся с ней и впустим в свою жизнь утро нового дня. Ну а каким будет этот четверг, давайте узнаем из гороскопа на Ретро FM.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 30 июля, четверг. Утро создаст опору в делах. Вторая половина дня добавит силы и желание действовать. Овны, ваши усилия в общем деле не пропадут даром, обязательно принесут результат. Тельцы, день получится максимально эффективным, если утром выстроить планы, сделать это грамотно. Близнецы, порадуйте себя красотой, избегайте жестких алгоритмов, это поможет вам в делах. Раки, день подходит вам для того, чтобы навести порядок у себя и другим помочь. У львов сегодня есть шанс воплотить прежние замыслы в сотрудничестве с партнерами. Девы, после полудня у вас появятся дополнительные стимулы для прогулки, занятий спортом или завершения старых дел. Весы, поручите детям небольшие задачи, а затем вместе устроите активный вечер. Для скорпионов это отличный день, чтобы заняться уборкой и избавиться от лишних вещей. Стрельцы, вместо сидения в офисе сегодня предпочтите задачи, требующие встреч и движений. Козероги, финансовые решения сегодня будут приниматься легко, если вы будете опираться на факты и логику. Водолеи, ваша инициатива получит поддержку, если будет ясной, аргументированной и реалистичной. Ну а рыбам, для рыб сегодня хорошее время провести наедине с собой. Оно поможет восстановить силы и ясность мыслей. Всем отличного дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Между прочим, чтобы на дубе выросли желуди, дереву должно исполниться на лет 50. А чтобы окончательно проснуться, человеку нужно всего лишь несколько минут. Если по их истечении сон не хочет отпускать, придется прибегнуть к помощи со стороны. Благо, что есть к кому обратиться. Ваш выход, дорогие наши любимые артисты, Александр Барыкин и Рики Мартин. А группа «Бунем» уже заходит. Свою задачу она сегодня выполнила. В 7.16 по Москве. Меня зовут Олег Орлов. На Ретро-ФМ продолжается летняя смена. Продолжаем просыпаться.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-24.

0: свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Glorox».
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Представляю, как прямо сейчас хорошо на душе у тех, кто поднимается по трапу на борт самолета, который через несколько часов приземлится где-нибудь на море. Приятного полета всем пассажирам, всем, по ком скучает высота, и тем, кто сам соскучился по высоте. И отличного отдыха всем отпускникам. С вами «Летняя смена» на Ретро FM. И с отпускниками, и с работающими. Ну и Александр Барыкин в половине восьмого утра по московскому времени. Последние новости нам уже готов рассказать Дмитрий Королев. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Вице-премьер Александр Новак поручил продолжить работу по стабильному обеспечению внутреннего рынка бензином и другими нефтепродуктами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Профильные ведомства, регионы и отраслевые компании должны следить за ценами и не допускать перебоев с поставками. Ну а ранее Новак заявил, что запрет на экспорт бензина продлят до конца года. Ограничения на вывоз дистоплива планируют снять после восстановления ситуации на рынке. Логистические цепочки Wildberries перестроены из-за атаки беспилотников на склад в Пензенской области. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что БПЛА атаковали склад. По предварительной информации, один человек пострадал, порядка 200 сотрудников эвакуировано. На территории склада наблюдается открытое горение. Задымление может двинуться на столицу региона. Президент США Дональд Трамп заявил, что сказал Владимиру Зеленскому о необходимости завершения конфликта на Украине. Больше подробностей он не привел. Политики встретились в минувший вторник в Белом доме в закрытом режиме. Ну а ранее на Западе сообщили, что Зеленский попросил у Трампа американские ракеты и предложил поставить США украинские военные технологии. По китайскому городу Хайнин прошел смерч. Природное явление оказалось такой силы, что в воздух поднимались автомобили. О разрушениях и пострадавших не сообщается. Тем временем японский остров Кюсю приходит в себя после мощнейшего землетрясения. Оно произошло там в минувший вторник. По последним данным, число жертв увеличилось до 28 человек. Около 40 тысяч домов остались без электричества. Повреждены дороги и мосты. Большинство россиян по-прежнему воспринимают искусственный интеллект только как помощника человека. По данным ВЦИОМ, 2/3 опрошенных считают, что использовать такие технологии стоит лишь в отдельных сферах жизни. При этом 34% уверены, что искусственный интеллект никогда не сможет самостоятельно принимать решения, связанные с этикой и моралью. Еще 19% допускают, что такая возможность появится в ближайшие 5 лет. И о валюте. Доллар в этот четверг 79 рублей 35 копеек, евро 90.20. Пока все. А далее на Ретро FM «Летняя смена» и Олег Орлов. Всем отличного утра.

0: Глория Гейнер на Ретро FM. Never can say goodbye. Никогда не смогу попрощаться. Фраза, которая олицетворяет привязанность и нежелание расставаться. Ну а нам уже завтра придется попрощаться с этой трудовой неделей. Надеюсь, выходные, которые становятся все ближе, многие смогут легко расстаться, ну хотя бы на время, со своим любимым диваном. Благо, полно мест, где в субботу с воскресенье можно отдохнуть, в том числе и культурно. 7:35 в столице, и отдыхать и трудиться вам помогает летняя смена на Ретро FM. Далее Дмитрий Маликов и Сабрина.
1: Летняя смена на Ретро FM с новым летним утром. Реклама.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Бытует мнение, что бедные зачастую влюбляются в роскошных, романтики в неприступных, а бабники отдуваются за всех. Хотя не думаю, что герой этой песни, которая относится как раз к третьей категории, жалуется на свою жизнь. Скорее даже наоборот. Лубега в летней смене на Ретро FM 7.48 по московскому времени. Еще пару хитов послушаем до конца этого часа. Будем подпевать группе Джо и Юрию Антонову. А в начале часа следующего у нас будут новости и гороскоп. Не пропустите.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро FM. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро FM.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь Ты.
8: Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк» 0+.
9: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Тенет Т4 L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
10: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
13: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
14: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
15: ООО «Т-МОП». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в T-Mobile 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
16: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средств долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Трудовой четверг. На повестке дня всем легкой дороги до работы желает летняя смена на Ретро-ФМ в столице 8. Как и запланировано, в начале часа послушаем новости. Дмитрий Королёва, утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Единая система учета платежных карт появится в России. Ее введут с 1 сентября. Она направлена на борьбу с мошенничеством и дроперскими схемами. Тем временем глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что ограничение на количество платежных карт начнет действовать лишь со следующего года. Это дает владельцам более 20 карт время, чтобы решить, какие из них сохранить. Принудительно и автоматически закрывать уже имеющиеся не будут. Ограничение затронет исключительно выдачу новых карт. Абитуриенты и их родители смогут оформить образовательный кредит со ставкой в 3% и отсрочкой на время учебы. Это одно из наиболее выгодных предложений в России, которое помогает исполнить мечты об образовании. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Общий срок кредита может достигать 15 лет. Парламентарий уточнил, что дается возможность выплатить основной долг уже после обучения и трудоустройства. Россельхознадзор с этого дня отменяет ограничения поставок мяса из Белоруссии. В ведомстве отметили, что решение принято на основании гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора республики о соответствии продуктов требованиям ЕАЭС и России. Но ранее сообщалось, что в отношении одного из предприятий Белоруссии были введены временные ограничения из-за повторных нарушений. Россияне смогут сделать самозапрет на азартные игры. Это касается букмекерских контор, тотализаторов, казино и залов игровых автоматов. Возможность появится с 1 сентября. Как отметил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, заявление подается через МФЦ или госуслуги, и его нельзя отозвать в течение года. На улицах Китая появился робот-попрошайка. Стоя на коленях, он жалуется, что ему не хватает ресурсов для подзарядки, и он собирает средства на оплату электроэнергии. Люди могли положить монеты в расположенную рядом чашу или перевести их по QR-коду. Между тем, мнения китайцев разделились. Одни считают происходящее рекламной акцией или развлекательным контентом. Другие опасаются, что неконтролируемое развитие технологий придет к тому, что даже нищих на улицах заменят роботы.
0: Да, неужели вершина прогресса – это когда за человека все будут делать роботы? Ну, лишь бы не думали за нас.
1: Нет, давайте думать сами и решать сами. Например, расскажем о валюте. Доллар 79.35 копеек, евро 90.20. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Ретро-ФМ. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.
1: Все-таки самое замечательное и романтичное в отношениях – это их начало. Вид-портрет «Секрет» в летней смене на Ретро-ФМ и история о том, что войти в одну реку дважды – задача практически невыполнимая. На очереди астропрогноз на этот день.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Четверг, 30 июля. Утро создаст опору в делах. Вторая половина дня добавит сил и желание действовать. Овны, ваши усилия в общем деле не пропадут даром и обязательно принесут результат. Тельцы, день получится максимально эффективным, если утром выстроить планы. Близнецы, порадуйте себя красотой и избегайте жестких алгоритмов. Это поможет вам в делах. Раки, день подходит вам для того, чтобы навести порядок у себя и помочь другим. У львов сегодня есть шанс воплотить прежние замыслы в сотрудничестве с партнерами. Девы, после полудня у вас появятся дополнительные стимулы для прогулки, занятий спортом или завершения старых дел. Весы, поручите детям небольшие задачи, а затем вместе устройте активный вечер. Для скорпионов это отличный день, чтобы заняться уборкой и избавиться от лишних вещей. Стрельцы, вместо сидения в офисе, сегодня предпочтите задачи, требующие встреч и движения. Козероги, финансовые решения сегодня будут приниматься легко, если вы будете опираться на факты и логику. Водолеи, ваша инициатива получит поддержку, если будет ясной, аргументированной и реалистичной. А рыбам время наедине с собой поможет восстановить силы и ясность мыслей. Всем отличного дня!
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Как известно, хорошие привычки продлевают жизнь, а плохие делают ее приятной. Вот так и мечешься, как говорится, между двух огней в поисках золотой середины, как в этой музыкальной истории, которую нам поведала Сиси Кетч в 8.19 по московскому времени. Продолжается летняя смена на Ретро-ФМ, которая помогает вам проснуться, друзья. Далее у нас Игорь Саруханов с группой «Круг», Софеликс Бекстер и новости, которые послушаем аккурат в середине часа. Меня зовут Олег Орлов. Доброго утра всем!
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Я, конечно, прошу прощения, но решил устроить флешмоб на работе. Зевнул с утра пораньше. Сейчас посмотрим, как коллеги отреагируют. Нет, ну, интересно же.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 8:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Учебный год во всех российских школах и колледжах стартует с первого занятия проекта «Разговоры о важном». Темами первого учебного дня станут единство народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. В День знаний для первоклассников предусмотрено знакомство с учителями и одноклассниками, пишет ТАСС. В бюджете Татарстана на текущий год предусмотрено ассигнование на субсидирование технической и технологической модернизации сельхозпроизводства в размере более 3 миллиардов рублей. Средства планируется направить на возмещение затрат сельхозпроизводителей, научных и образовательных организаций, занимающихся производством и переработкой сельхозпродукции, а также ИП и организации АПК. Поддержку получат те, кто приобретает новую технику по договорам поставки или лизинга, пишет Татцентр. 1 августа в Казани при необходимости ограничат движение транспорта по некоторым улицам. Причиной стало проведение авиационного праздника «Я выбираю небо». С 10 до 22 часов при необходимости перекроют обе стороны улицы Сибгата Хакима. Также могут ввести ограничение движения на обеих сторонах улицы Бондаренко, сообщает портал мэрии Казани. 30 июля в парке «Калейдоскоп» состоится летний гитарник в формате открытого микрофона. Горожане смогут поддержать выступающих. Участники вечера выйдут на импровизированную сцену с гитарой и исполнят любимые композиции. Мероприятие стартует в 17 часов. Вход свободный, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Global Plus». Проект на декларации на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: там, где всегда мороз, труд со спиной медведи, а земную ось.
1: Интересно, с вами тоже так бывало? Просыпаешься в пятницу, веселый, бодрый, настроение супер. Приезжаешь на работу тут, тебе говорят, что сегодня четверг. Невольно хочется попросить белых медведей, про которых поет Аида Ведищева, чтобы крутили там землю чуточку быстрее. Под занавес трудовой недели, почему бы нет? 8.35, время московское, с вами летняя смена на Ретро-ФМ. И у нас, друзья, есть все, чтобы сделать утро приятным, добрым и бодрым. Готовимся подпевать квартету Абба, Игорю Корнелюку и Арабескам. Оставайтесь с нами!
2: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут на проспекте Победы от Рихарда Зорги до Мавлютова, на улице Гвардейской от Макаренко до Николая Ершова и на проспекте Ямашева от Чистопольской до Адаратского. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто 4».
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в «Канавто» на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
7: Застройщик ООО «ССЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
8: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
9: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону. 207-10-35.
7: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ Станция Спортивная 2». ООО «СЗ Станция Спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
10: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
11: Международная специализированная выставка «Казаньнефтегазхимия» с 26 по 28 августа в «Казань-экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
12: Вечеринка
13: «Ретро-ФМ». Ровно в 21.00.
14: Лучшие танцевальные хиты
15: в неповторимом миксе.
16: Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: всех, кто любит немного покружиться в танце, и монарших особ, и простых граждан, кто мечтает побыть таковыми, ну, хотя бы немного. Порадовал только что своей песней шведский квартет «Абба». «Dancing Queen», «Танцующая королева», 8:47, столица. Меня зовут Олег Орлов. Приветствую всех и напоминаю, что до конца августа каждому буднему утру вместе с вами на Retro FM будет радоваться летняя смена. Совсем скоро в начале нового часа у нас новости и гороскоп. Не проспите и не пропустите самые популярные хиты группы «Руки вверх» и Лайонел Ричи через несколько минут.
1: С новым летним утром! Летняя смена на Retro FM.
2: Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Просыпайтесь и широко улыбайтесь вместе с летней сменой на Ретро-ФМ. В Москве 9 утра. Вижу Дмитрия Королева, его голливудскую улыбку. Взбодрит он нас сейчас новостями в начале часа.
1: Ну уж, рассмешил, конечно, я серьезным. Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Госавтоинспекция опровергла новые проверки водителей. В ведомстве назвали информацию о требовании бумажных бланков Европротокола с 1 августа фейком. В ГАИ напомнили, что такие бланки не входят в список документов, которые водитель обязан предъявлять инспектору. Также в госавтоинспекции подчеркнули, что все изменения в законодательстве публикуются на официальных государственных ресурсах. Бесплатное горячее питание необходимо предоставлять всем ученикам с 1 по 11 класса. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что в школах регулярно возникают скандалы, когда одних детей за деньги кормят нормально, а других сажают за отдельные столы для льготников со скудными обедами. Миронов напомнил, что в 2020 году Госдума утвердила норму о горячем питании только для начальной школы. Однако уже тогда «Справедливоросы» предлагали распространить ее на всех учащихся. В Красноярске остановились трамваи. Движение парализовано из-за подтопления путей дождевыми водами. На некоторых перекрестках города отключили светофоры, на дорогах образовались автомобильные пробки. Более масштабные проблемы из-за обильных осадков в Тюменской области. Из-за паводка в регионе, напомню, действует режим ЧС. В затопленных районах видны лишь крыши построек и верхушки заборов. Спасатели возводят насыпи, укрепляют берега мешками с песком и откачивают воду. Лучшие в России дороги расположены в Ивановске. В области в регионе свыше 94% основных трасс соответствуют требованиям. Об этом, ссылаясь на данные статистики, сообщает РИА Новости. На втором месте находится Севастополь, где стандарту соответствует 90% дорог. Тройку замыкает Курская область. Следом идут Мариэл, Брянская, Саратовская, Мурманская и Калининградская области, Удмуртия и Хакасия. Пение поможет снизить стресс и чувство одиночества. К такому выводу пришли специалисты. Они провели очередное исследование. Ряд экспериментов показал снижение концентрации кортизола в слюне после индивидуального и хорового пения. Возможным объяснением считается характерное для пения медленное дыхание с продолжительным выдохом, которое помогает организму переходить из состояния напряжения в более спокойное.
0: Споемте же, друзья. Давайте подпевать Леониду Агутину с Томасом Невегрином в группе «Европа» через полминутки здесь на Ретро-ФМ. Давайте к нам, товарищи одинокие, стрессующие. Всех взбодрим и подбодрим.
1: Ну, перед этим немного о валюте. Доллар 79.35 копеек, евро 90.20. У меня на этом пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов, и обещанные музыкальные композиции.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Ай-яй-яй! Ну, кого из нас не заставало врасплох на рабочем месте эта фраза начальника, когда нас ловили за каким-нибудь ничего не деланием. А между тем, в расписании дня нужно иметь немного времени для запланированного безделья. Ай, как говорят психологи, безделье – один из лучших видов отдыха для мозга. Так что смотреть в стену, залипать в потолок или просто прогуливаться по офису очень даже полезно. Это помогает перезагрузиться и избежать выгорания на работе. Так начальству и говорите в следующий раз.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Четверг, 30 июля. Утро создаст опору в делах. Вторая половина дня добавит силы и желание действовать. Овны, ваши усилия в общем деле не пропадут даром и обязательно принесут результат. Тельцы, день получится максимально эффективным, если утром выстроить планы. Близнецы, порадуйте себя красотой и избегайте жестких алгоритмов. Это поможет вам в делах. Раки, день подходит вам для того, чтобы навести порядок у себя и помочь другим. У львов сегодня есть шанс воплотить прежние замыслы в сотрудничестве с партнерами. Девы, после полудня у вас появятся дополнительные стимулы для прогулки, занятий спортом или завершения старых дел. Весы, поручите детям небольшие задачи, а затем вместе устроите активный вечер. Для скорпионов это отличный день, чтобы заняться уборкой и избавиться от лишних вещей. Стрельцы, вместо сидения в офисе сегодня предпочтите задачи, требующие встреч и движения. Козероги, финансовые решения сегодня будут приниматься легко, если вы будете опираться на факты и логику. Водолеи, ваша инициатива получит поддержку, если будет ясной, аргументированной и реалистичной. Ну а рыбам время наедине с собой поможет восстановить силы и ясность мыслей. Всем знаком зодиака продуктивного дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Как шутят некоторые девушки, которым не удается сполна насладиться летом, ко мне загар не пристает, на грубость опасается нарваться. Ну, надеюсь, у вас все-таки будет время отдохнуть на природе, на море, на солнце. Витамин D сам себя в организме не выработает, друзья. Продолжается летняя смена на Ретро-ФМ. У нас есть все, чтобы любое утро сделать добрее и солнечнее. В том числе и благодаря музыке. Группа «Блонди» только что, далее «Ласковый май» и «И-тайп» в Москве. 9.18. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
8: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой.
7: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
9: Категория 18+.
10: Приглашаем вас в летний кинотеатр в парке Урицкого. Весь июль по четвергам смотрим яркие кинохиты под открытым небом. Парк Урицкого. Вход свободный. Начало 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы.
11: 12+.
10: Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей Glorox.
12: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
13: Лучшие танцевальные хиты
12: в неповторимом миксе.
13: За 4 моря, за 4 солнца.
12: Каждый день ровно в 21.00.

0: кого-то летом море и жаркое солнце, а у кого-то летом жара в офисе и море работы. И отдыхать и трудиться вам, друзья, на Ретро FM помогает летняя смена. Юра Шатунов и «Ласковый май» радуют всех хорошим летним хитом в 9.30 по Москве. Самое время знать, что интересного и важного происходит в этот четверг. Слушаем новости Дмитрия Королева.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. В России вступят в силу новые нормы режима работы и отдыха водителей. Как говорится в приказе Минтранса, трудиться они должны до 40 часов в неделю. Продолжительность смены не больше 10 часов. До 12 часов можно работать водителем такси, инкассатором, а также при перевозках для коммунальных и аварийных служб, теле- и радиоканалов. По новым правилам, если смена длится больше 4 часов, водителям должен быть предоставлен перерыв как минимум 30 минут. Но введение вступит в силу с 1 сентября. Еще один объект Wildberries подвергся налету украинских беспилотников. В ночь на четверг был атакован склад в удмуртском Сарапуле. На территории логистического центра вспыхнул пожар. Там уже работают расчеты. Сообщается, пострадавших нет. На предприятии прозвучала воздушная тревога. Сотрудники эвакуировались. Ну а ранее беспилотники атаковали логистический центр в Пензенской области. Один человек получил травмы. Россияне стали чаще сокращать курс лечения. Большинство опрошенных признали, что не проходят назначенный врачом курс полностью, чтобы сэкономить. Еще часть респондентов считает некоторые лекарства необязательными или надеется, что болезнь пройдет сама. Только треть граждан покупают все лекарства, которые выписал доктор. Остальные приобретают лишь часть препаратов или вовсе отказываются от лечения. В России значительно расширилась зона обитания шакалов и, возможно, появление их опасных гибридов с собаками и волками, которые способны сочетать силу и агрессивность волков с отсутствием страха перед человеком у собак. Это потенциально делает их суперхищниками. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследования ученых Пензенского госуниверситета. Сейчас шакал наиболее активно из всех видов млекопитающих расселяется в Европе. Он является частью фауны 34 стран, а в России обитает в 27 регионах. Для россиян, планирующих провести свой отпуск в теплых краях, наиболее благоприятными месяцами будут апрель и май. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, ехать отдыхать где-нибудь в октябре на экватор, а потом вернуться, когда у нас будет зима, это неправильно. Ну а ранее сообщалось, что почти треть россиян планируют уйти в отпуск осенью. Среди популярных направлений в России – Сочи, Геленджик и минеральные воды. За граница этой осенью интересует далеко не всех. И о валюте. Доллар в этот четверг 79 рублей 35 копеек, евро 90.20. Пока все. А далее на Ретро FM летняя смена. И Олег Орлов. Всем отличного утра.

0: Танцы разные важны, танцы разные нужны. Не знаю, как в Испании, на родине участниц дуэта Бакара, героини песни которого танцуют буги-вуги. А вот в Китае, в некоторых довольно крупных компаниях, рабочий день начинается с танца погони за деньгами. Во время этого танца его участники делают вид, что ловят деньги из воздуха. И верят китайцы, что этот ритуал помогает привлечь успех. С вами «Летняя смена» на Ретро-ФМ. У нас есть все абсолютно, что помогает проснуться в хорошем настроении. 9:35, время московское. Совсем скоро послушаем мистера президента, группу «Комбинация» и «Бон Джови». Оставайтесь с нами.
1: «Летняя смена» на Ретро-ФМ. С новым летним утром. Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут на проспекте Победы от Фучика до Хусаина Мавлютова, на улице Габдулы Тукая от Шахиди до Татарстан и на Мамадышском тракте от Интернациональной до Клубной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто 4».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в «Канавто» на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
6: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
7: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
7: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
7: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
7: Подробности на сайте retrofm.ru.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Не далее, как в конце марта исполнилось 30 лет с момента выхода в свет песни «Коко Джамбо», которая стала главным хитом группы «Мистер Президент», выступавшей, кстати, пару лет назад на международном музыкальном фестивале «Легенда ретро-ФМ», а заодно и главным европейским хитом лета 96-го года. Песня, покорившая хит-парады многих стран мира, между прочим, которая сейчас помогает нам обрести хорошее утреннее настроение, а тем, кто его уже давно обрел, не уронить. Продолжаем наслаждаться теплыми летними деньками и отличной музыкой вместе с летней сменой на Retro FM. Совсем скоро у нас новости и гороскоп. Обязательно дождитесь, а до конца этого часа нас ждут лучшие хиты Криса Ри и Льва Лещенко. В Москве 9:49. Я Олег Орлов. Желаю вам, друзья, доброго утра и успешного дня.
1: Летний день начинается с летней смены на Retro FM. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Максим Коваль.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Вижу цель, не вижу препятствий.
8: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
9: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
10: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты.
13: Подробнее на tbank.ru. Аутебанк 0+.
14: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Любимой музыки много не бывает.
1: Интернет-потоки Retro-FM круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro-FM.
13: 12+.

0: Если ваше утро начинается с улыбки, давайте к нам. Улыбайтесь жизни вместе с летней сменой. В столице 10 часов. Каждый час начинаем с новостей от Дмитрия Королева, и этот час не исключение.
1: День добрый, Олег. Здравствуйте, друзья. Принудительно и автоматически закрывать имеющиеся банковские карты россиян не будут. Ограничения затронет исключительно выдачу новых. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что ограничение на количество платежных карт начнет действовать со следующего года. Это дает владельцам более 20 карт время, чтобы решить, какие из них сохранить. Тем временем, единая система их учета появится с 1 сентября. Она направлена на борьбу с мошенничеством и дроперскими схемами. Абитуриенты и их родители могут оформить образовательный кредит со ставкой в 3% и отсрочкой на время учебы. Это одно из наиболее выгодных предложений в России, которое помогает исполнить мечты об образовании. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Общий срок кредита может достигать 15 лет. Парламентарий уточнил, что дается возможность выплатить основной долг уже после обучения и трудоустройства. Для матерей и пенсионерок следует установить дополнительную выплату к пенсии в размере 5000 рублей за каждого воспитанного ребенка. С такой инициативой сегодня выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По словам политика, действующая пенсионная система недостаточно учитывает период воспитания детей. Разница между выплатами женщин, которые занимались воспитанием, и пенсиями тех, у кого этого не было, может достигать 10-15 тысяч. Для школьников первых-четвертых классов следует вести дополнительные каникулы с февраля по март. С инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, это может помочь детям восстановить силы в середине учебного года и четверти. Тем более, что в зимнее время цены в южных регионах страны ниже, поэтому есть возможность недорого съездить в путешествие и уделить время для познания России. Без косметики женщина красивее, так считают большинство россиян. А вот 46% респондентов заявили, накрашенная женщина выглядит лучше, более ухоженной и привлекательной. И даже если девушка красива от природы, то даже тут косметика не повредит. Главное – пользоваться ею умеренно. Еще часть уверена, что помада и тушь не сделают женщину привлекательнее, если она сама себя не любит. Также россияне отметили, что красота женщины вообще не во внешности, а в поступках, улыбке и доброте.
0: Это ж разрыв шаблона. Что ж получается, мы, мужчины, стараемся на 8 марта на Новый год выбрать самую лучшую косметику своим любимым. А получается, им этого и не надо. Они без нее хороши.
1: Но женщину красит не только косметика, а в целом любовь мужчины. Поэтому, друзья, любите своих женщин. Ну а пока о валюте. Доллар 79 рублей 35 копеек, евро 90.20. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена. И Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Ретро-ФМ. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Не знаю, будет ли сегодня дождь рисовать какие-нибудь силуэты на заплаканных окнах, но уверен, что многим хотелось бы все-таки солнце увидеть. Особенно после вчерашнего, когда в столичном регионе выпала почти половина месячной нормы осадков. А всем, кому хотелось бы услышать гороскоп на этот день прямо сейчас, давайте делайте радиоприемники громче.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Четверг, 30 июля. Утро создаст опору в делах. Вторая половина дня добавит силы и желание действовать. Овны, ваши усилия в общем деле не пропадут даром, обязательно принесут результат. Тельцы, день получится максимально эффективным, если утром грамотно выстроить планы. Близнецам следует избегать жестких алгоритмов. Это поможет вам в сегодняшних делах. Раки, день подходит вам для того, чтобы навести порядок у себя и помочь другим. У львов сегодня есть шанс воплотить прежние замыслы в сотрудничестве со своими партнерами. Девы, после полудня у вас появятся дополнительные стимулы для прогулки, занятий спортом или завершения старых дел. Весы, поручите детям небольшие задачи, а затем вместе устройте активный вечер. Для скорпионов это отличный день, чтобы заняться уборкой и избавиться от лишних вещей. Глядишь, и в выходные не надо будет убираться. Стрельцы, вместо сидения в офисе сегодня выберите задачи, требующие встреч и движения. Козероги, финансовые решения сегодня будут приниматься легко, если вы будете опираться на факты и логику. Водолеи, ваша инициатива получит поддержку, если будет ясной, аргументированной и реалистичной. Ну а рыбам время наедине с собой поможет восстановить силы и ясность мыслей. Всем удачного дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Актуальная для сегодняшнего дня песня звучит в эфире Ретро-ФМ. Песня о дружбе в Международный день дружбы, который отмечается 30 июля. Выбирать друзей, кстати, надо уметь еще. Помнится, как пошутил недавно кто-то из современников. Вот у нас с Илоном Маском общий капитал составляет 725 миллиардов долларов и 2307 рублей. До ближайшей зарплаты, в принципе, хватить должно. Группа Queen в летней смене на Ретро-ФМ 10.18. Время московское, уже скоро будем подпевать Хуаносу. Послушаем также песню из мультфильма «В синем море в белой пене», а в середине часа новости. Меня зовут Олег Орлов. Здравствуйте.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
3: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
0: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
12: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

0: кому-то «Адьос, липиды», а на самом деле это очень добрая, позитивная и немного философская песня, хорошая песня о любви, герой, который взывает к высшим силам, прося о том, чтобы в его жизни и в жизни его близких все всегда было хорошо. Хуанос в летней смене на Ретро-ФМ. «Адьос, липиды».
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Неля Рахманова. Здравствуйте. Правительство утвердило изменения в оформлении российских загранпаспортов. Из документов уберут поля «личный код» и «учетная запись». А в машиносчитываемой зоне появятся новые обозначения для разных типов паспортов. С 1 января следующего года в документы родителей также перестанут вносить сведения о несовершеннолетних детях, пишут ведомости. Ранее выданные паспорта с такими отметками продолжат действовать до конца установленного срока. Для поездок за границу ребенку теперь необходимо оформлять собственный документ. За первое полугодие текущего года оборот ресторанов, кафе и баров Татарстана достиг 54,9 миллиарда рублей, что на 8,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в июне по сравнению с маем оборот снизился на 7,1%, хотя относительно июня прошлого года вырос на 9,5%, пишет Татцентр. 1 августа на московском рынке пройдет открытый мастер-класс по тамбурной вышивке, в ходе которого участники совместно создадут большой плейсмат. Присоединиться к работе смогут все желающие, независимо от опыта. Каждый оставит на полотне собственный вышитый фрагмент, который станет частью общей композиции. Мастер-класс пройдет с 15 до 17 часов. Участие бесплатное по предварительной регистрации, сообщает портал мэрии Казани. 1 августа в Казанском парке «Елмай» состоится музыкальный фестиваль «Пробка». В программе выступления музыкантов, репертуар которых включает разные стили и направления. Концерт начнется в 13 часов, вход свободный, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. Это были все новости к данному часу службы информации «Ретро-ФМ Казань». У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проект «Адекурация» на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: знаю, как вы, друзья, я по-хорошему завидую тем, для кого будильник — это крик чайки, а работа заключается в том, чтобы найти свободное место на пляже. Привет всем отпускникам и всем, кто пока только планирует свою дорогу. Будь то дорога на дачу, куда-нибудь в горы или дорога к морю. Как в этой музыкальной истории, которую только что нам рассказал Юрий Антонов в летней смене на Ретро FM. 10:35. Время московское. Далее будем подпевать группе «Мираж» и «Тото Кутуньо».
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро FM.
2: Вечеринка Ретро FM.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
3: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
4: За 4 моря, за 4 солнца.
3: Каждый день
1: ровно в 21:00.
2: Вечеринка Ретро FM.
5: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
6: Пробки на дорогах.
7: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут на проспекте Победы от Фучика до Мавлютова, на улице Гвардейской от Макаренко до Адели Кутуя и на улице Технической от Тимирюла до Рустема Яхина. Это вся информация о пробках в Казани. Ретро FM желает вам хорошего утра.
8: Спонсор программы ООО «Канавто 4».
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
6: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
10: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
11: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
12: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: Давай, наливай, поговорим. Ну, согласитесь, друзья, очень хорошо ложится на эту музыку текст про 100 балерин, весьма популярный в конце 90-х. Про то, как нас окружают все те незримые 100 балерин, про которых в оригинале на самом деле нет вообще ни слова. Даже ни намека. Крис Норман и Сьюзи Кватро с нами здесь в 10:47 по московскому времени. Сегодняшняя летняя смена подошла к концу на Ретро-ФМ. Надеюсь, все, кто встречал вместе с нами это июльское утро, остался им доволен. Пусть и день сегодняшний сложится для всех исключительно хорошо. Я, Олег Орлов, прощаюсь с вами до завтра. Ну а в следующем часе встречайте на Ретро-ФМ Антона Веселова.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

0: В Москве 11.00, на Ретро ФМ впереди Blue System, Мистер Живаго и песни из бриллиантовой руки. А в начале часа у нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Российские торговые сети продолжат удерживать низкие цены на социально значимые продукты, компенсируя это за счет других категорий товаров. Об этом, ссылаясь на данные экспертов, пишет московский «Комсомолец». А ранее в ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что наценка на социально значимые продукты впервые стала отрицательной. Так, 11 из 25 товаров первой цены в период с января по июнь стали дешевле. Вице-премьер Александр Новак поручил продолжить работу по стабильному обеспечению внутреннего рынка бензином и другими нефтепродуктами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Профильные ведомства, регионы и отраслевые компании должны следить за ценами и не допускать перебоев с поставками. Ну а ранее Новак заявил, что запрет на экспорт бензина продлят до конца года. Ограничения на вывоз дистоплива планируют снять после восстановления ситуации на внутреннем рынке. Жители Тюмени жалуются на неприятный запах воды из-под крана. Ролики с их негодованиями заполонили социальные сети. Между тем, как сообщил глава региона Александр Муор, вода в Туре на территории города имеет неприятный запах из-за большого количества смытых туда паводком органических соединений с полей болот и лугов. Это стало также причиной массового мора рыбы. В то же время в региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что вода безопасна, несмотря на жалобы местных жителей. Природные пожары охватили сразу несколько стран Европы. Спасателей и техники для борьбы с огнем не хватает. Самая тяжелая ситуация во Франции. На западе страны пламя уничтожает целые города. Полностью сгорел Ле-Порж. Больше 3000 человек остались без жилья. Похожая ситуация в Испании и Турции. Омск готовится встретить традиционный сибирский международный марафон. Уже 1 августа на старт выйдут легкоатлеты из 44 регионов России и 5 стран. По предварительным данным, участниками пробега станут больше 7 тысяч человек. Главный приз в этом году достиг колоссальной отметки и составит 1 миллион рублей. За обновление рекорда выплатят дополнительный бонус 250 тысяч. Но я отмечу, в этом году Омск носит статус культурной столицы России, поэтому медаль для бегунов выполнена в виде арфы, окруженной городскими символами искусства. И о валюте. На этот четверг доллар 79 рублей 35 копеек, евро 90 рублей 20 копеек. Пока все. А далее на Ретро FM встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные добрые внутри, налицо ужасные добрые внутри, там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела, видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никакой.

0: Ну что, друзья, дыхательная практика окончена. Спасибо группе «Берлин». Переходим, как говорится, к водным процедурам в 11:19 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас дуэт от «Аваншура» и «Мадонна».
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей. А для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича. На Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
6: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
7: Международная специализированная выставка «Казаньнефтегазхимия» с 26 по 28 августа в «Казань-Экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
8: Приглашаем вас в летний кинотеатр в парке Урицкого. Весь июль по четвергам смотрим яркие кинохиты под открытым небом. Парк Урицкого. Вход свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Glorox».
9: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
10: Ретро-ФМ.

0: Ну, прежде всего, диско — это настроение, друзья, которое транслирует нам, собственно, она, музыка диско. В данную конкретную минуту это группа «Атаван» на Ретро-ФМ в 11.34. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас «Gypsy Kings», «Sting» и ансамбль «Веселые ребята».
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут на улице Саидгалиева от Тышаяк до Чернышевского, на улице Чернышевского от Нариманова до Левобулачной и на проспекте Победы от Фучика до Мавлютова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Переставка». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
5: И зайки зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.

0: Кто тут еще не завелся? Тогда мы идем к вам. Это не песня, друзья, это просто какой-то заводной ключик. Бамболео, Gypsy Kings на Retro FM в 11.47. Меня зовут Антон Веселов. И до конца часа у нас Билли Джоэл и ансамбль «Земляне».
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Алексы на Ретро FM. Впереди Сандра, группа «Сливки» и «Секрет Сервис».
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро FM новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. С 1 сентября в России вступят в силу новые нормы режима работы и отдыха водителей. Согласно правилам, продолжительность рабочего времени водителей не должна превышать 40 часов в неделю. При этом возможен суммированный учет рабочего времени за один месяц с возможностью его увеличения до 3 месяцев. Продолжительность смены при суммированном учете, как и в прошлых правилах, не может превышать 10 часов, пишет ТАСС. Татарстан закрепился в тройке лидеров ПФО по уровню занятости населения с показателем 62%, что выше среднего уровня по стране. Сегодня в экономике республики трудятся более 2 миллионов человек, а за последние годы штат работников пополнился еще на 65 тысяч. Наибольший спрос на специалистов наблюдается в обрабатывающей промышленности, а также в сферах здравоохранения и образования, пишет «Московский комсомолец». В Казани временно ограничат движение транспорта и пешеходов по улице Затонской. Причиной стало размещение трассы напорной и хозяйственно-бытовой канализации. С 5 августа по 31 октября частичное закрытие проезжей части и полное закрытие тротуара запланировано на участке от улицы Затонской до здания номер 4 по улице Староаракчинская, сообщает портал мэрии Казани. 1 августа в Казани на бульваре Ярдем по улице Серова состоится мастер-класс «Экологичный художник». Участники познакомятся с произведениями известных художников и создадут собственную картину из полиэтиленовых пакетов. Занятие пройдет в экопавильоне Сибура, начало в 15 часов. Для участия необходима предварительная регистрация, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро FM Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро FM.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Global Plus». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Ретро FM.

0: Сон, как известно, делится на медленную и активную фазу. Вот, кстати, в активную фазу я еще и на работу хожу. Но это так, из личного. Друзья, 12.19, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ группа «Аха», ансамбль «Мелодия» и «Монотокинг».
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о звезде Евродиско певице Сандре. С чего начиналась ее история успеха? И при чем тут диджей Боба? Узнаете в эту субботу в 13.00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-300-24-26.

0: Уоллс строит, строит для чемпионов. Уоллс строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альтопрофиль». Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
3: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

0: Вот здесь уже самые стойкие начинают обниматься, с кем ни попади, раскачиваться в такт на концертах этой группы. Ну а что поделать, как в том анекдоте навевает? Навевает музыка. Это группа «Ага» на Ретро-ФМ. А уже совсем скоро у нас Милен Фармер, Юрий Штунов и «Village People».
1: Реклама.
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
3: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Нужно постоянно открывать для себя что-то новое, советуют психологи. Я вот лично для себя сегодня новую баночку варенья открыл. Ну, а кто-то, может быть, открыл для себя сейчас эту певицу, хотя, ну, вряд ли, конечно, ее и так все знают. Это Милен Фармер на Ретро FM в 12.48. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Сиси Кейч и песни из «Трех мушкетеров» до конца часа. А в Москве, еще раз напомню, 12.48.
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: час дня в столице на Retro FM. Впереди Джимми Саммервиль и ансамбль «Синяя птица». Но сначала новости, само собой, с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Впервые с 2007 года в выборах Госдумы примут участие все 11 политических партий. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала федеральные списки. Напомню, голосование проведут с 18 по 20 сентября. И по последним данным, процедура организуют как минимум в 31 стране мира. Среди них Великобритания, Египет, Испания, Казахстан, Киргизия, КНДР, Южная Корея, США и Япония. Материнский капитал можно использовать для обучения вождению любого из детей в семье. Им должно быть от 16 до 25 лет. Автошколы должны иметь лицензию. Об этом рассказал директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Среди других неочевидных способов применения этой выплаты – доп. Образование, включая услуги репетиторов и курсы на онлайн-платформах, а также оплата общежития. С 1 сентября в России начнут действовать обновленные нормы времени работы и отдыха для водителей, соответствующий приказ опубликовал Минтранс. Так, у некоторых категорий смена может длиться до 12 часов. Это касается, в частности, такси, инкассаторов, водителей медицинских, коммунальных и аварийных служб. Еженедельный непрерывный отдых должен составлять не менее 45 часов. Штрафы до 1 000 000 рублей за продажу вейпов ввели в Нижегородской области. Решение принято сегодня на заседании Заксобрания. Напомню, запрет на подобную деятельность был закреплен еще в мае региональными властями. Однако его фактическое применение начнется только с 1 сентября. Важно отметить, что в текст закона сознательно включена формулировка «распространение». Это призвано закрыть лазейки для недобросовестных предпринимателей, которые маскируют продажу вейпов под сопутствующие бонусы при покупке брелоков, зажигалок или других безобидных мелочей. Название торта «Чизкейк» нужно заменить на отечественное «Будёновец». С таким заявлением выступил председатель партии «Коммунисты России» Сергей Маленкович. Его слова приводит издание «Абзац». Депутат отметил, что готов обратиться в Роскачество, чтобы они направили эти рекомендации во все сети общепита. Маленкович также предложил изменить и внешний вид десерта, чтобы он выглядел более патриотично. В частности, торт сверху можно украсить клубникой или черешней, чтобы он в профиле был похож на «Будёновца на коне». И о валюте. Доллар 79 рублей 35 копеек, евро 90 рублей 20 копеек. Пока все. А далее на Retro FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Да, друзья, обладает музыка Ретро-ФМ вот таким вот свойством. Куда с ней не пойди, везде тебе будет сплошной парадайз. Радуемся жизни с любимой музыкой. Это Фиби Кейтс на Ретро-ФМ была только что. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Крис Ри, Алена Свиридова и Бонни Тайлер.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Реклама.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
8: Где участок выбрать?
9: Какой фундамент?
8: Какой кирпич?
9: Сколько это вообще стоит?
10: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
11: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
12: Международная специализированная выставка «Казаньнефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazandefis.org.ru.

0: вход свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей Glorox.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.
2: «Ретро-ФМ».

0: Вы знаете, некоторые песни пишутся за 15 минут, а некоторые ценой нервов, слез, разбитых отношений. Вот в эту субботу вытащим из архивов то, что изменит ваш взгляд на творчество любимой исполнительницы. А Сандре расскажет в своей программе «Ю» Юрий Гурьянов. Уверен, друзья, узнаете много нового и интересного. Так что не пропустите. Суббота с часу до двух дня. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: Скажите, друзья, красивое признание от Modern Talking. Такое сообщение. Привет, да? You're my heart, you're my soul. Ну, красиво же. Ты мое сердце, ты моя душа. Кстати, передавать приветы и поздравления будем уже в следующем часе на Ретро-ФМ. Нас Фели Чита впереди. В Москве 13:49. Меня зовут Антон Веселов. Ну и до конца часа с нами квартет Битлз и Дмитрий Маликов.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: 14 часов начинается время приветов, поздравлений и летней музыки на Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
3: Дарите счастье.
0: Всем горячие, солнечные и пока еще июльские привет! Добро пожаловать в счастливый час на Ретро-ФМ Казань. Целый час любимой музыки и приятного общения с теми, кто настроен на позитив и яркие эмоции. Меня зовут Нелли Рахманова. Желаю вам отличного четверга. Напоминаю, что в программу нужно и можно писать приветы, поздравления и просто хорошие и добрые слова в адрес тех, кого любите. Или просто хотите передать теплые слова поддержки, внимания и всего самого хорошего. Находите Ретро-ФМ Казань в социальных сетях, пишите в бот, выбери радио, набирая Ретро-ФМ Казань. Делитесь счастьем, не жалея слов, ведь именно словам посвящена композиция в исполнении Ф.Р. Дэвида, и прозвучит она для вас в самом начале перечита на Ретро-ФМ Казань.

0: слова любви в начале счастливого часа на Ретро-ФМ Казань. Не жалейте вы слов любви, счастья и радости для тех, кто вам дорог и особенно близок. Пишите в соцсети Ретро-ФМ Казань, присылайте сообщение в бот «Выбери радио», и все будет обязательно прочитано и передано. Привет Саутине Оксане из Питера. Желаю хорошего настроения и чтобы все планы сбывались. Сообщение от Дениса. Привет, Ретро-ФМ. Хочу передать привет всем казанцам и пожелать бодрого и яркого дня, как плейлист любимого радио. Сообщение от Лилии. Ну что же, прибавляйте громкость своих приемников, друзья. Плейлист реально обещает быть сегодня именно таким. Бодрым, энергичным, ярким и очень красивым. Мадонна и Хай-фай далее на Ретро-ФМ Казань.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Дарите счастье.

Мадонна в продолжении Феличита на Ретро-ФМ Казань. Сегодня четверг, друзья, 30 июля. Именинники в вашем окружении есть наверняка. И очень приятным сюрпризом для них будет ваше поздравление, присланное в наш бот «Выбери радио». Так что находите нас во ВКонтакте, в других социальных сетях и пишите, пишите, пишите. Меня зовут Неля Рахманова. Заявляю официально, вполне. Прочитано будет все и с абсолютной радостью и удовольствием. Салют, Артем! Ты из тех, кто успевает все. Пусть сегодня удача идет на шаг впереди. Сообщение от Ирины. Привет, любимая ретро. Хочу пожелать всем настроения на максимуме. И много-много-много. Вот прям очень слово. Много слова много. Много поводов улыбнуться. Хозяева Марьям прислала такое сообщение. Замечательные приветы и пожелания. Просто огонь, друзья, поводов для настроения и улыбок. Уверена, будет много, и ваши потрясающие сообщения в том числе, в числе этих самых поводов. Как, впрочем, и музыка Ретро-ФМ, надеюсь, даст вам повод улыбнуться. Валерий Леонтьев и группа Queen прямо сейчас на Ретро-ФМ Казань.

0: На часах в студии 14:21. Перечитан на ретро-ФМ «Казань» набирает обороты. Впереди еще много самых классных хитов ретро-ФМ, которые подарят вдохновение, настроение и неповторимый летний вайб. Присылайте приветы и поздравления. Делитесь счастьем и искренними эмоциями. Пишите в бот «Выбери радио» и находите нас в социальных сетях «Ретро-ФМ Казань».
1: Погода на «Ретро-ФМ».
0: Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ожидается облачная погода, возможен дождь. Температура воздуха днем будет до 22 градусов тепла, ветер северный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Реклама.
4: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
5: Застройщик ООО «ЗЗ «Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Trendy.rf.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
12: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
14: Категория 18+.
15: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: подумать. Лиза прислала такое сообщение. Здравствуй, ретро! Привет, котенок! Желаю, чтобы день был уютным и вдохновляющим, как первый аккорд любимой песни. Сообщение не подписано, но как же красиво и романтично было сказано и написано. Будем надеяться, что и хиты ретро-ФМ, любимые поколениями, создадут тот самый вайб вдохновения. Татьяна Овсиенко, далее на ретро-ФМ Казань.
1: Делитесь счастьем!

Говорят, что звезда, падая с неба, обязательно исполняет желание. Так пусть в вашей жизни, друзья, будет вечный звездопад. Звездное лето Татьяна Овсиенко в продолжении счастливого часа на Ретро-ФМ Казань. Это Феличита, территория счастья и удивительной атмосферы, создаваемой музыкой и вашими приветами. Находите Ретро-ФМ Казань в социальных сетях, пишите в

0: Бот, выбери радио, и ваш привет обязательно прозвучит в прямом эфире, и это происходит вот прямо сейчас. Александру большой привет, яркого и позитивного дня, сообщение от Венеры. Тимура Ахмадулина с днем рождения, наконец-то сообщение с поздравлением именинника. Тимура Ахмадулина с днем рождения поздравляют друзья, родные и коллеги. Желают, чтобы каждый день приносил новые возможности, а все начинания заканчивались успехом. Пусть работа будет в радость, а жизнь в удовольствии. Отличное поздравление. Присоединяемся к каждому слову. Добавить можно разве что. Музыкальный подарок ждет именинника буквально через пару мгновений. И совсем скоро «Альфавиль» на Ретро FM Казань. Ретро
1: FM. Реклама.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-10-00.
5: И зайки зубки. Зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

Альфавиль продолжил музыкальный эфир Феличита на Ретро-ФМ Казань. Настало время эфира привета поздравительного в наш бот. Выбери радио. Приветы от вас продолжают прилетать, и это замечательно. Диана, с твоим днем тебя, дорогая. Пусть жизнь будет щедра на моменты, от которых замирает сердце. На красивые закаты, искренние слова, неожиданные сюрпризы и тихое, уютное счастье. Желаю, чтобы ты всегда чувствовала себя нужный, любимый и невероятно красивый не только внешне, но и внутри. Светлана прислала такое замечательное, просто вот волшебное содержание текста. Сегодня просто один шедевр за другим, и это потрясающе, друзья. Вот добавить к подобному поздравлению — это только его испортить. Мы лучше песню подарим, или даже две. Группа «Комбинация» и группа «Абба» на Ретро-ФМ Казань.

0: комбинации «Старый добрый хит бухгалтер, бухгалтер» в финале «Перечта» на «Ретро-ФМ Казань». Спасибо всем, кто делился теплом и светом своих красивых, невероятно красивых сердец. Меня зовут Нелли Рахманова. Желаю вам яркого и позитивного дня. Берегите себя и ловите ритм. Хорошего настроения. Всем пока.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Музыкальную эстафету на Retro FM принимают DJ Mendes, Modern Talking и Ласковый Май в столице 15.00. Ну а прежде новости с Игорем Акуловым. Добрый день.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый день. Президент Владимир Путин сегодня назначил нового посла России в независимом государстве Самоа по совместительству. Им стал Станислав Кранц. Ранее, в апреле, он был назначен послом в Новой Зеландии, а в июле в королевстве Тонга. Кранц будет представлять интересы России сразу в трех государствах Тихоокеанского региона. Указ вступил в силу со дня подписания. Судоходство через Ормузский пролив начало активно восстанавливаться, несмотря на продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg. США сопровождают нефтяные танкеры военными кораблями, помогая восстанавливать поставки на мировой рынок. В среду через пролив прошло 14 судов с сырьевыми грузами, тогда как на прошлой неделе их число не превышало однозначных значений. Также зафиксирована первая за 3 недели поставка СПГ из Катара. Экспорт нефти продолжается, и США помогают восстанавливать поставки. Депутаты предложили установить для матерей-пенсионеров дополнительную выплату к пенсии в размере 5000 рублей за каждого воспитанного ребенка. По их словам, действующая пенсионная система недостаточно учитывает период воспитания детей, и разница между выплатами с детьми и без может достигать 10-15 тысяч рублей. Инициатива направлена на справедливую оценку вопроса, будет обсуждаться в Государственной Думе. Экономисты объяснили рост цен на фрукты сокращением урожая из-за весенних заморозков и сезонным уменьшением предложения. Наибольшие потери понесли регионы, где непогода пришлась на период цветения плодовых культур. Цены на черешню, вишню и абрикосы выросли, и существенного снижения стоимости к концу сезона ожидать не стоит. Рост цен на сырье может повлиять на стоимость переработанной продукции, варенье, соков и джемов, но немногим позже. И почти половина россиян, 48%, не чувствуют себя защищенными в интернете. Это показал опрос одной из медиакомпаний. 55% за последние 5 лет стали меньше доверять людям в сети. 19% сталкивались с онлайн-преследованием. Двухфакторную аутентификацию используют лишь больше трети, а менеджеры паролей всего 7%. При этом 44% никогда не проверяли настройки конфиденциальности. Самым серьезным последствием взлома назвали потерю доступа к профилю. Таких 41%. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 79 рублей и 36 копеек. Евро 90 рублей и 21 копейка. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Вот примерно так же нежно и любезно, как выражаются Рике Повари в этой песне о Шери-Шери, позволю себе и я поприветствовать драгоценнейших слушателей Ретро-ФМ, сообщить вам о том, что наш музыкальный эфир продолжается, вы не поверите, с этого часа. С вами я, Руслан Романов, и, конечно же, только лучшая музыка, проверенная временем. Дальше в эфире «Маленький принц» и Глен Медейрос через несколько минут. 15:20 точное столичное время. Всем прекрасного продолжения, а может быть уже и завершения трудового четверга. Разумеется, в нашей компании. Не переключайтесь.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о звезде Евродиска певице Сандре. С чего начиналась ее история успеха? И при чем тут диджей Боба? Узнаете в эту субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: это Саваш и суперхит «Only You», или же, как поется в другой, не менее известной песне, «Ты, только ты» и «Лучшая музыка на ретро-ФМ». Ну, немножко перефразировал. 15:35 на часах, далее группа «Aerosmith» и ансамбль «Синяя птица».
1: Реклама.
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
3: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: исходе второго летнего месяца у гостей и жителей столичного региона может сложиться впечатление, будто бы лето уже вовсе заканчивается, судя по погоде. Но нет, друзья, в нашем распоряжении еще целый август, который, как мы знаем, очень даже может преподнести солнечные сюрпризы. Но не будем забегать вперед, пока провожаем июль, впереди еще целый день, и сегодня половинка. 15:50 почти в столице, далее Space и ансамбль Елла.
1: Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: В Москве 16.00. Далее Queen на студио и Opus на Retro FM. Прямо сейчас новости в студии Игорь Акулов. Добрый день.
1: Руслан, добрый день. Всех приветствую. ФАС раскрыла сговор при строительстве мусорных полигонов на сумму 14,9 миллиарда рублей, действовавший с 2021 года. В сговоре подозреваются компании и органы власти. Схема включала использование концессионной модели для обхода закона о контрактной системе, финансирование объектов за счет бюджета без привлечения внебюджетных средств и установление барьеров для других участников рынка. Участникам сговора грозят штрафы. Антиконкурентное соглашение ограничило конкуренцию и привело к неэффективному расходованию бюджетных средств. Российская делегация на 31-й сессии Ассамблеи Международного органа по морскому дну призвала США присоединиться к Конвенции ООН по морскому праву. США десятилетиями воздерживаются от присоединения. Еще в 1982 году Рональд Рейган назвал положение по добыче ресурсов неприемлемыми. Москва также призвала не создавать параллельные конвенции механизмы, опасные для упорядоченного использования ресурсов дна Мирового океана. Российские спортсмены постепенно возвращаются на международные соревнования. Однако в футболе, хоккее, баскетболе, биатлоне, а также легкой атлетике, серфинге и регби отстранения пока сохраняются. ФИФА и УЕФА пока что не планируют допускать российские сборные, несмотря на новые рекомендации МОК. В биатлоне и легкой атлетике российские федерации уже оспаривают решения в судах. В баскетболе отстранение продлено до сентября текущего года. Допущены только юношеские команды по баскетболу 3 на 3. Ситуация с допуском спортсменов зависит от вида спорта. Академик Геннадий Онищенко назвал апрель и май наиболее благоприятными месяцами для отпуска, так как поездка на юг в это время позволяет избежать резкой смены климата. Возвращаясь домой, человек попадает уже в теплую погоду и цветение, в отличие от осенних поездок на экватор, после которых сразу наступает зима. Людям с хроническими заболеваниями он рекомендовал консультироваться с врачом перед путешествием. При выборе времени и места отдыха важно учитывать индивидуальные особенности организма. И астрономы подтвердили, что яркая звезда Бетельгейз является двойной системой со скрытым спутником, масса которого в 2-3 раза превышает солнечную. Ранее ученых озадачивал 6-летний цикл изменения светимости звезды, который теперь объясняется присутствием компаньона. Открытие сделано с помощью большого телескопа, когда спутник отошел на достаточное расстояние для съемки. Для окончательного подтверждения необходимо сделать еще одно изображение через год. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 79 рублей и 36 копеек, евро 90 рублей и 21 копейка. Это все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: золотыми хитами непревзойденного мастера Юрия Антонова, богата фанатека Ретро-ФМ. Ну а раз так, то регулярно дарим нашим слушателям, да и себе, чего уж там, эти счастливые музыкальные мгновения. Под крышей дома вы или еще на работе, присоединяйтесь к нам в любой момент времени. 16:19 в столице. Я Руслан Романов, приветствую всех. Скоро Владимира Высоцкого услышим на Ретро-ФМ.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ
2: с Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер северный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
3: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Международная специализированная выставка «Казань-нефть-газхимия». С 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний. Дни поставщиков, лидеров отрасли. Выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
10: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554-20.
12: Ретро-ФМ.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: не просто насладиться любимой музыкой, а погрузиться в историю создания группы или же биографию исполнителя, проникнуться подробностями рождения того или иного хита, предлагает вам программа «Ю» на Ретро-ФМ. И в частности, ее автор и ведущий Юрий Гурьянов обо всем вышеперечисленном готов поведать вам каждую субботу с 13 до 14 часов в нашем эфире. Кроме того, вас ждут самые популярные, а также малоизвестные уникальные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14. Не пропустите.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на проспекте Победы от Фучика до Хусаина Мавлютова, на улице Технической от Тимирюл до Чернышевского и на улице Декабристов от проспекта Ибрагимова до Чистопольской. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветственная». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
8: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
9: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
7: И зайки зубки проверим.
10: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. 12+.

0: Команда No Mercy с традиционным для них вопросом «Where do you go?» Ну, кто куда? Вы, друзья, надеюсь, как и мы, только на Retro FM настраивайтесь. Идете ли, едете ли вы только на лучшую музыку, проверенную временем, и будет всем нам счастье, как говорится. Ну и хорошее настроение, само собой, это точно. 16:50 практически в столице. Продолжается наш эфир, переходящий уже в стадию вечернего постепенно. Четверг, 30 июля, все еще на календаре. Ну а из музыки далее – Альбано и Рамино, а также песни из фильма «12 стульев».
1: Реклама.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Интернет-поток. RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Далее на Ретро ФМ Александр Розенбаум, Лайонел Ричи и поющие гитары в столице 17.00.
1: Ретро ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Правительство утвердило изменения в оформлении российских загранпаспортов. Из документов уберут поля «личный код» и «учетная запись». А в машиносчитываемой зоне появятся новые обозначения для разных типов паспортов. С 1 января следующего года в документы родителей также перестанут вносить сведения о несовершеннолетних детях, пишут ведомости. Ранее выданные паспорта с такими отметками продолжат действовать до конца установленного срока. Для поездок за границу ребенку теперь необходимо оформлять собственный документ. За первое полугодие текущего года оборот ресторанов, кафе и баров Татарстана достиг 54,9 миллиарда рублей, что на 8,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в июне по сравнению с маем оборот снизился на 7,1%, хотя относительно июня прошлого года вырос на 9,5%, пишет Татцентр. 1 августа на московском рынке пройдет открытый мастер-класс по тамбурной вышивке, в ходе которого участники совместно создадут большой плейсмат. Присоединиться к работе смогут все желающие, независимо от опыта. Каждый оставит на полотне собственный вышитый фрагмент, который станет частью общей композиции. Мастер-класс пройдет с 15 до 17 часов. Участие бесплатное по предварительной регистрации, сообщает портал мэрии Казани. 1 августа в Казанском парке «Елмай» состоится музыкальный фестиваль «Пробка». В программе выступления музыкантов, репертуар которых включает разные стили и направления. Концерт начнется в 13 часов, вход свободный, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. Это были все новости к данному часу. Служба информации «Ретро ФМ Казань». У меня на этом все. Далее музыка на Ретро ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Ретро FM.

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на Хитровке

станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи, ну покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим, да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.

0: наш вечер еще не столь поздний, как его описывает дуэт Maywood в своей песне. У нас все с вами, скажем, только начинается. 17:19 точно столичное. Впереди на Retro FM вас ждет много всего увлекательно-познавательного. А самое главное, конечно, только лучшая музыка, проверенная временем. Совсем скоро Александр Иванов и дуэт Pet Shop Boys. Меня зовут Руслан Романов. Пламенный всем привет, хорошего настроения и отличного завершения трудового четверга. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер северный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
6: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
7: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. 12+.
8: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

Согласитесь, друзья, игнорировать творчество Дитера Болина просто невозможно. Да, в общем-то, и незачем, если можно получить настоящее удовольствие от прослушивания этих музыкальных шедевров, чем мы, собственно говоря, регулярно и занимаемся на Retro FM. Проект Blue System в данном случае продолжает наш эфир. 17:34 на часах в Москве. Приветствую всех. Совсем скоро у нас группа Simply Red, а также легендарная композиция.

0: от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на ТНТ 4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: поклонникам французского языка. Минутка практики. Ценителям творчества Патрисии Касс. Мгновение наслаждения. Так сказать, два в одном. И приятно, и полезно. 17:49 в Москве. Дальше будем практиковаться в английском с командой Смоки, а также распеваться с группой «Ласковый май» и Юрием Шатуновым. Буквально через несколько минут «Белые розы» не пропустите.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Вижу цель, не вижу препятствий.
10: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
11: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: Группа «Бананрама», Игорь Саруханов и дуэт «Таван». Далее на Ретро FM, столица 18.00.
1: Ретро FM «Казань». Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Ретро FM новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. С 1 сентября в России вступят в силу новые нормы режима работы и отдыха водителей. Согласно правилам, продолжительность рабочего времени водителей не должна превышать 40 часов в неделю. При этом возможен суммированный учет рабочего времени за один месяц с возможностью его увеличения до 3 месяцев. Продолжительность смены при суммированном учете, как и в прошлых правилах, не может превышать 10 часов, пишет ТАСС. Татарстан закрепился в тройке лидеров ПФО по уровню занятости населения с показателем 62%, что выше среднего уровня по стране. Сегодня в экономике республики трудятся более 2 миллионов человек, а за последние годы штат работников пополнился еще на 65 тысяч. Наибольший спрос на специалистов наблюдается в обрабатывающей промышленности, а также в сферах здравоохранения и образования, пишет «Московский комсомолец». В Казани временно ограничат движение транспорта и пешеходов по улице Затонской. Причиной стало размещение трассы напорной и хозяйственно-бытовой канализации. С 5 августа по 31 октября частичное закрытие проезжей части и полное закрытие тротуара запланировано на участке от улицы Затонской до здания номер 4 по улице Староаракчинская, сообщает портал мэрии Казани. 1 августа в Казани на бульваре Ярдем по улице Серова состоится мастер-класс «Экологичный художник». Участники познакомятся с произведениями известных художников и создадут собственную картину из полиэтиленовых пакетов. Занятие пройдет в экопавильоне Сибура, начало в 15 часов. Для участия необходима предварительная регистрация, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро FM.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Global Plus». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Сезон прогулок и променадов по любимым улочкам, паркам и скверам тоже не стоит на месте. На финишной прямой июля мы с вами, друзья, находимся. Так же, кстати, как и на финише этой трудовой недели. Ну вот, подарок для перфекциониста, как говорится, завершить пятницу, а вместе с ней и календарный месяц. Впрочем, это все завтра, а пока у нас с вами итоги четверга. Подводим их в том числе и здесь, на Ретро-ФМ. Мелодия из фильма «Начало» и группа «Реки и повари» далее в нашем эфире в 18.21, точное столичное время.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о звезде Евродиска певице Сандре. С чего начиналась ее история успеха? И при чем тут диджей Боба? Узнаете в эту субботу в 13.00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер северный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
8: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Международная специализированная выставка «Казаньнефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления про профильных экспертов. Подробности на kazanifis.org.ru.
0: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Ретро FM. Всегда с вами. Ретро
11: FM. 12+.
12: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Ну вот как тут не спеть, да и не станцевать, когда такие энергичные ритмы заставляют даже звуковые колонки двигаться в такт музыке, да и тем более группа поддержки доктора Албана, очевидно, хор медсестер, то и дело вторит Син Халлилуйя. Ну, вот такая она, лучшая танцевальная музыка. Впрочем, впереди вас ждут и другие форматы. Скоро услышим Евгения Белоусова и Роя Орбисона на Ретро-ФМ буквально через несколько минут. 18.34, точное столичное. Я, Руслан Романов, пламенно всех приветствую. Продолжаем двигаться далее вместе под любимые композиции.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут на улице Гвардейской от Макаренко до Аделя Кутуя, на проспекте Победы от Фучика до Мавлютова и на улице Тукая от Сайдашева до площади Вахитова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто 4».
4: Все сложится с новым кроссовером TNT 4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый TNT 4L от 2 159 000 рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте.

0: означает «танцуй со мной». И, к слову сказать, друзья, тема танцев нам очень даже близка. Развиваем ее максимально успешно каждый вечер в нашем эфире. Об этом подробнее расскажет уже Тимур Соколов. Встречайте его в 19.00. До этого момента услышим еще группу Silent Circle и ансамбль «Самоцветы». Я, Руслан Романов, желаю всем позитивного финала четверга и прощаюсь до завтра.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
10: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: 19 часов в российской столице. Далее на Ретро FM Maroon 5 и Кристина Агилера, группа «Мираж» и Игорь Иванов. Но прежде новости, в студии Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
1: Всем добрый вечер. Дмитрий Медведев заявил о необходимости перехода на российское программное обеспечение. Оно должно быть качественным и не хуже иностранного. На текущий момент процесс внедрения идет медленно, несмотря на поручения и усилия специальной комиссии. Крупные компании с трудом отказываются от иностранных продуктов, а в некоторых случаях продолжают на этом зарабатывать. По мнению Дмитрия Медведева, за такое надо бить по рукам. Переход на отечественный софт требует творческого подхода и действительно качественных решений. Верховный суд подтвердил исключительное право собственников домов на выкуп земельных участков под ними, даже если власти считают строение нежилым. В Краснодарском крае владельцы дома отказали в выкупе, но апелляция признала отказ незаконным без осмотра объекта. Кассация отменила это решение, но Верховный суд встал на сторону собственника, указав на принцип единства судьбы участка и объектов недвижимости. Это дело стало прецедентным. Решение кассации отменено, а апелляция оставлена в силе. Футбольный арбитр, задержанный по делу о влиянии на результат матча «Алания-Химки», переведен под домашний арест. Он признал вину, но затем изменил показания, подготовив новую линию защиты с помощью нейросетей. Следователи обнаружили это при осмотре телефона. Расследование продолжается. Ранее сообщалось, что руководство «Химок» передало судье 2 миллиона рублей за нужный результат. В деле фигурируют 13 арбитров, влиявших на результаты не менее 22 матчей. На этой неделе на Урале и в Сибири установилась аномальная жара. В Салехарде обновлен температурный рекорд до 30,5 градусов. В Тюмени воздух прогревался до 35,5. Горячий воздух поступает из Центральной Азии и Саравийского полуострова, где температура достигала 45-50 градусов. Причиной стал устойчивый гребень субтропического антициклона, протянувшийся до Японии. На Ямале также обновлены рекорды в Надыме и Березово. Абсолютный максимум для Омска был зафиксирован еще в 1940 году 40,5 градусов. И культовый музыкальный плеер Winamp готовится к возвращению в первой половине следующего года. Он объединится вместе со стриминговым сервисом. Новый плеер сохранит бренд и привычный интерфейс, но будет использовать технологическую платформу и музыкальную библиотеку стримерской площадки. Сервис объединит стриминг, локальные коллекции, интернет-радио, подкасты и облачные хранилища. Сейчас бесплатным плеером активно пользуются более 40 миллионов человек. Напомню, что Winamp был создан в 1997 году и стал одним из самых популярных плееров в мире. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 79 рублей и 86 копеек. Евро 90 рублей и 88 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Да, меркантильно, но очень стильно. Уверен, многие современные девушки могут узнать себя в этой песне, если, конечно, смогут ее перевести. Material Girl на Retro FM. Мадонна. Далее с нами Вячеслав Быков и Сиси Кейч. Меня зовут Тимур Скалов. Я с вами до полуночи. Всем пламенный привет.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Retro FM.
4: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер северный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ССЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru.
4: Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Кес, Ран и Вида. Что будет с моей жизнью? Задаюсь вопросом Gibson Brothers. Да все отлично будет, друзья. Впереди классный летний вечер. Завтра пятница, потом выходные, и программа «Ю» случится со всеми нами. В эту субботу в 13:00 нас ждет увлекательная история про Сандру. Так что будущее, как видите, вырисовывается очень даже светлое, приятное и танцевальное. Ну и в экваторе этого часа тоже будет хорошо. Рики Повери, Крис Ри и Юрий Шатунов через пару минут.
1: Реклама.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
6: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
7: Любимой музыки много не бывает.
8: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
7: И включай интернет-потоки Retro-FM.
6: 15+.
9: Телефон рекламной службы Retro-FM 554-20.

0: Да, под эту песню даже чай из пакетика, заваренный уже в третий раз, пьется как элитный коктейль на вилле у океана. Вот такая вот магия у музыкальной работы под названием «Акапулько», которую нам подарила группа Рики Поверя. Далее очень трогательная история от группы «Кармен». «Чио-чио-сан» послушаем уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

0: 20 часов уже в Москве. Далее на Retro FM Арабески, группа «Секрет», а чуть раньше «Bad Boys Blue». А еще раньше новости. Игорь Акулов с нами. Игорь, приветствую.
1: Тимур, приветствую. Всем добрый вечер. Вице-премьер Александр Новак поручил проработать меры поддержки предпринимателям, пострадавшим при атаках на логистические комплексы «Вайлдберрис». Минэкономразвития, Минфину и ФНС совместно с ЦБ и бизнес-объединением поручено определить параметры помощи и до 10 августа представить проекты актов. Глава Минэкономразвития уже обозначил три задачи. Это восстановление логистических цепочек, помощь поставщикам и системные меры для повышения устойчивости поставок. Напомню, что ранее «Вайлдберрис» выплатила более 40 миллионов рублей пострадавшим сотрудникам. 2,6 миллиарда рублей дополнительно выделит правительство на достройку первых трех серийных самолетов Ил-114-300. Модернизированная версия турбовинтового самолета должна заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24 и иностранные аналоги ATR-72 и Бомбардье. Средства направлены на завершение строительства в текущем году. Развитие отечественного авиастроения остается в приоритете для правительства. Правительство также утвердило временный порядок обеспечения аграриев топливом до 1 ноября. Заключены соглашения между Минэнерго, Минсельхозом, регионами и нефтяными компаниями о поставках бензина и дизтоплива для сельхозпроизводителей. Это обеспечит регулярные поставки в период сезонных полевых работ. Ранее Минсельхоз сообщал о стабилизации снабжения предприятий АПК. Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке полуфабрикатов и замороженной продукции до 28 февраля следующего года. Предложено расширить его и на новые категории: мороженую рыбу, молодые сыры, творог, мороженое и воду. Эксперимент начался в ноябре 2025 года и должен был завершиться 31 августа текущего. Продление поможет бизнесу подготовиться к обязательной маркировке с 1 марта 2027 года. И в австралийском штате Новый Южный Уэльс в библиотеку города Киама вернули книгу, которая называется «Древности Афин» 1858 года, взятую около 150 лет назад. Ее обнаружила местная семья во время ремонта старого дома. Книга лежала в чайном ящике, вмурованном в камин. На внутренней стороне был указан штраф 3 пенса за неделю просрочки. По оценкам, с учетом инфляции, он составил бы 28 тысяч долларов. Книгу больше не выдают на дом, она пополнит коллекцию значимых изданий. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 79 рублей и 86 копеек. Евро 90 рублей и 88 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Retro FM ваша любимая музыка и Тимур Соколов. Всем отличного вечера.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер северный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама. Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича. На Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
5: Международная специализированная выставка «Казань-Нефть-Газхимия» с 26 по 28 августа в «Казань-Экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
6: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо».
7: 12+.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Лето на Ретро-ФМ.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: этих песен, у которой есть свой официальный танец, который, собственно, так и называется «Макарена». И в эту минуту этот танец стал для нас разогревом перед вечеринкой «Ретро-ФМ», которая стартует уже совсем скоро. 3 часа жарких танцев в режиме нон-стоп, не за горами.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

Blue System только что в ваших колонках. Дитер Болин, собственно, персоной. Кстати, один из частых гостей на вечеринке Retro FM, который стартует уже через 10 минут. Так что готовимся к активному отдыху, ну и потихоньку разминаемся.

одному. Я был не нужен никому. И по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: Нет, это не сон, это песня «Лето» от Димы Маликова. Да, вот так тоже бывает, друзья. Песня есть, а лето как такового нет. Ну, по крайней мере, в Москве. Жары хочется, знаете ли. А пока все, дожди, да дожди. Поэтому жару будем устраивать здесь, на вечеринке Retro FM, под лучшие танцевальные хиты, проверенные не только временем, но и лично мной. «London Beat», Жанна Фриски и «Modern Talking». Далее в нашем миксе Тимур Скалов за пультом. Всем пламенный танцевальный привет.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер северный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.

Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Парадокс. Песня с названием «Bad» стала одной из лучших в мировой поп-музыке. А ведь говорят, как назовешь, так и поплывешь. Майкл Джексон умел разрушать стереотипы. Ну а мы, в свою очередь, умеем зажигать под его нетленные хиты. Далее в танцевальном миксе на вечеринке Retro FM «Плазма» ATB и Ингрид. Продолжаем зажигать.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о звезде Евродиска певице Сандре. С чего начиналась ее история успеха? И при чем тут диджей Боба? Узнаете в эту субботу в 13:00.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

Довелось мне тут недавно побывать на живом выступлении группы «Плазма». Я остался в полном восторге. «Jump in my car» на вечеринке «Ретро FM» — один из легендарных хитов волгоградской группы в 21:50 по московскому времени. Продолжаем зажигать. Впереди еще два часа безудержных танцев, которые мы с вами проведем вместе. Меня зовут Тимур Соколов, ну а впереди у нас «Самоцветы» и «Бонни Тайлер».

0: Eruption, Runaway. Если вы занимаетесь спортом и перед сном привыкли бегать, но сегодня вам лень, то предлагаю вам достойную замену этому занятию, которое тело в тонусе держит и настроение поднимает. Танцы, друзья, на вечеринке в Retro-FM по энергозатратности сжигается не меньше калорий, чем за полноценную пробежку. Так что танцуйте вместе с нами и худейте. Гости из будущего и Дима Маликов составят нам компанию через пару минут. Меня зовут Тимур Соколов, это вечеринка Retro-FM. Продолжаем танцевать.
1: Retro-FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro-FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер северный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro-FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
7: Надежный и хороши. Агентство недвижимости «Этажи».
0: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Come on, ça va. С французского переводится как «дела». Я уверен, что дела у нас у всех просто отлично. Ну а как может быть по-другому, когда с нами такие легенды, как группа Shorts? Далее будет не менее круто. Впереди в нашем уникальном живом миксе Тина Казанс, Демо и Мираж. Это вечеринка Retro FM. И она продолжается.
1: Реклама. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

Я уверен, даже через 2000 лет люди будут помнить эти строчки, потому что это не песня, это уже что-то большее для всех нас. Это целая эпоха, это космос. Если хотите, за этот космос мы говорим спасибо группе Демо. А вообще, друзья, на вечеринке Retro FM лучше вообще не говорить. Лучше танцевать, зажигать и веселиться. И группа Рок Острова совсем скоро это подтвердит.

0: Да, этот трек напрочь стирает границу между прошлым и будущим и заставляет нас вновь зажигать так, как будто мы его первый раз слышим. Eiffel 65 на вечеринке Retro FM с легендарным I'm Blue, дабы-ди-дабы-дай. Без улыбки это невозможно произнести, а потому улыбаемся и пляшем, друзья, под лучшие танцевальные хиты в уникальном живом миксе. Далее Сарагоса Band, группа Комбинация и Gibson Brothers.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 22 градуса. Ветер северный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро FM 500 54 20.

0: Moscow Nights, в принципе, ничем не отличаются от своих других Nights по стране, за исключением того, что Москва вообще никогда не спит, она танцует, она веселится, и вечеринка эта продолжается бесконечно, в отличие от вечеринки Retro FM, которая имеет тенденцию заканчиваться, как и все хорошее. Потому оставшиеся 25 минут предлагаю зажечь так, чтобы даже пятница у нас испугалась и сказала: ребятки, да вы тут и без меня справляетесь неплохо. Татьяна Сиенко, Энрике Иглесиас, команда Joy Lada Dance. Продолжение нашего танцевального нон-стопа уже скоро. Оставайтесь на танцполе.
1: Реклама.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.
5: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

Не надо слез, красивые девчонки. Несмотря на то, что вечеринка ретро-ФМ потихоньку заканчивается, впереди вас ждет не менее жаркая и зажигательная ночь, которую с вами с огромным удовольствием проведет Илья Глебов. Ну а я, Тимур Соколов, прощаюсь до завтра. Пока! Не скучайте.

Дорогая любовь, это игра, и пока ты выигрываешь прям прекрасный разговор двух подружек. Это пока рано. Red FM, дальше Нина Бродская, Secret Service и группа Браво через пару минут. Меня зовут Илья Глебов, 0:20 в столице. Дорогие, все выигрываем.

0: Иван Васильевич меняет профессию. Наталья Селезнева в кадре, а за кадром Нина Бродская. И супер-хит, вот этот самый потрясающий, Зацепина Дерменева. Дальше на Ретро-ФМ «Земляне», «Тако» и «Аха» через пару минут. 0:35 в Москве.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках внести и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ Санремо. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ Санремо. 15+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

не знаю, что там у вас прямо сейчас в иллюминаторе, но в репродукторе у вас RetroFM. Лучшая музыка здесь для вас. Через пару минут буквально будут Сандра и Билли Джоэл. Меня зовут Илья Глебов.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ее вот этот самый прекрасный остров Сан-Педро. Кстати сказать, совершенно фантастический остров, в смысле вымышленный. То есть у каждого из нас может быть свой этот самый Сан-Педро. Прямо сейчас представили этот прекрасный остров и слушаем музыку на Ретро FM. Рики Повели, веселые ребята, Аэросмит через пару минут. Час 19 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: Реки Повери, если влюблюсь, если влюблюсь. Ну, это, собственно говоря, накануне пятницы выглядит как план. Хороший план, мне кажется. Если влюбляемся, под музыку Red FM Blue System, Крис Ри, Юрий Штунов через пару минут, час почти 35 в Москве.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро FM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

Блюсистом и, собственно говоря, два в одном. С одной стороны симфония, с другой стороны диско. Диско-симфония про любовь. Дитер Буллин навсегда. Час практически 50 в Москве. Через пару минут Альба Нерамина, Михаил Боярский на

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на хитровке

станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи, ну покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим, да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.

Были Village People и их незабвенный клип, где есть и индейцы, и ковбой, и полисмен, и лесоруб, и абсолютный маскарад. Будем считать, что этот маскарад не просто так, а приурочен. Маскарад приурочен к проводам июля. Пятница на календаре и последний день июля, по этому поводу абсолютно точно можно устроить какой-нибудь этакий маскарад. Под музыку РФМ Игорь Иванов, Бонни Тайлер, Александр Иванов через пару минут 2:19 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Облака сейчас совершенно точно в небо не смотрятся, потому что, ну, темно очень. Не видно, что называется, низги. Но слышно все, что нужно услышать. Любимая музыка здесь, на Ретро-ФМ. Валерий Леонтьев, Рики Мартин уже через пару минут. 2:35.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
2: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.

Между нами памяти туман, между прочим, рассеивается, потому что между нами любимая музыка на Ретро-ФМ, и тут все сразу ясно и понятно. 2:50 в Москве, дальше на Ретро-ФМ Queen и песня из «Эммануэль».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.